0: Тахара.
1: А те сөндөрү хамувема. Шуджаварден провешоветалии сингале саха жанасанниветен адена анжуи жүштэ катыкачаре ачаре хансмала ретика.